0: Великий Пресвіт.
1: А що це за люди, а? Какого вони сословити, эти люди?
0: Ви видите эту чашу?
1: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
0: А вот торшеры Воронихина.
1: Торшеры, торшеры. Торшеры Воронихина. Ампир, ампир.

0: Ватикан? Сударь, мы же в Ватикане, а? Нет, это не нарисовано. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
1: Эскизом Рафаэля. Это не Ватикан, много выше, это Петербург.
0: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русский умеет все хорошо скопировать. А почему?
2: Отцы, хазурами, но сыпь.
0: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
2: собственные.
0: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.

0: сословия-то эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: А, вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры. Торшеры
1: Воронихина.
0: Ампир, ампир.